0: без перестанку моліться.
1: Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе за Твои благословения, те, которые мы видим, и те, которые мы не замечали, но мы знаем, что наша жизнь, она зависит от Тебя. Тобой мы живем и движемся и существуем, поэтому мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня дал нам здоровье, силы, Ты дал нам дыхание жизни. Ты благословлял нас сегодня, Ты вел нас в этом дне, Ты хранил нас, наши семьи, Ты защищал нас. Мы хотим воздать Тебе славу, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты держишь крепко нашу жизнь в Своих руках. Спасибо за Твою благодать, Господь, и мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь в нашей жизни. За все Тебя благодарим. Аминь.